ответа, сообщившие информативные свидетельства в Кунасет уже морг на траушере, наверное, произвестие авиалокал. И были аморгшины в Макасе, а там моргсили, а он нам фир, как и не фактат, и а там моргсили, пара там лима. А, for example, Бахморка, Айханека, Одруга, Дветанга, Бодруга, а там моргсили, селок на Вимака, уда лавост. Не то было, пая мунту, как рубе, и после того, как моргсили в Макафетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть даруй,

0: Кирексина там Абагаде, Бармага Мата Сирита Тимфал, но не было Афета Гавата, Сауди, Бакумна Синема, Уза, Баткин Гависана.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Ну, теперь, Саша, вы слышали промотение, Стамбус, вот у нас это уже морг на траусере, наверное, произвестие Алла-Локад. И были морг-шин-вимакаса, Аль-Тахан морг-сире, он фир, как и фат-патин, и Аль-Тахан морг-сире, Парад-Алимар. А, for example, Бахморка, Аль-Ханака, Огадуга, Аль-Тахан-Ка, Балуга, Аль-Тахан морг-сире, Наверное, уже работа. Не то, что пая мунту камеру бей, и после того, как мору с ним афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть я говорю, пау, адрус,